0: español.
1: Gay website.
2: Я смотрю на твой
3: семена с
2: букетами.
3: Как?
2: Ты стала сексуальней.
3: Fucking coming.
2: Тебя

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Well, master.
0: Когда за
1: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting
0: с ним прижат толпа, додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: сексом.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
3: Кому больничку апельсиновый.
0: Come.
3: Кого?
4: Gay party.
3: Дергает мусорок. Нашли.
0: The sea.

0: Ломаная
1: ass.
0: Только
2: dick.
0: Свистят по...
2: My anal.
0: Только
2: semen.
0: Гудит в
3: pants.
0: Тускло...
3: Legs.

0: И тревожная
1: deep dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: bad cock
0: меня.

0: Я спокоен в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: ногах, каблук на шпильке, а в руках
1: 300 бакс.
0: Бардак молчит, а ты вся на понтах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.
0: Когда в пустом трамвае ехали.

0: девочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
1: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
1: Play text.

0: Come. А с ним рядом next door. Да идите вы на. Я олдскулит
1: гей-бой.
0: Меня Армсвар лишь прет. Ведь теперь может он. Спасибо.
1: Billy Harry.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
0: this thing
1: своих много
0: finger.
1: И на взлетке, что
2: именно
0: от bad cock
1: отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много лишь просто дай
0: ass. Fucking coming.

0: Beautiful master.
1: Come on!
2: Добро пожаловать в
0: Dungeonland.
2: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте,
0: Master.
2: Доставай.

0: sí, men.
1: Ya, yeah, muy
2: bien.
1: Swallow. Молодой, если на нем слово
3: гей,
1: шмотки флоу, что ты хочешь это
3: сэр?
1: Бро перекрыл, его пиздярит, как ты сегодня заработал, я не мог не сделать
4: Spank, bless.
1: Раньше я был ёбаным изгоем, а их часа не боготворят меня как-то. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
3: Уберите
1: моего, мне так неприятно. Я обкуренный, читаю рэп, ничего не понятно. Я заскамил маму, я думаю он был такой обёбанный. Я
3: будто
1: я видел так много, будто футбольный
3: мальчик.
1: Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
3: Программа
1: Уивудика, я звучу как RMC Mike. Выдыхаю
3: в дек,
1: я люблю своим
3: акт.

0: Зняжек моего оточить, дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч, был бы
2: как
0: его бы впечатлили мои
2: пчелы.
0: Как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
2: может
0: лицо как драндулет. Мать у тебя ушла от моего, ведь он
3: Glass.
2: Yes, help a floor. Boy next door.
4: Ты слышал такую штуку, как
1: скалп?
4: Нет. Это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих... Поставь. Я здесь тебе поставлю.
1: Swallow.
4: Милана есть такой.
2: Artist.
4: Да какой это...
2: Shit. Boy next door.
4: Так. Не твое, да? Не, это...
2: Да, не

0: master or dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master.
1: Встречным
2: Fucking

0: Totic.
1: Artist.
0: Или
2: Maggots.
1: Do anal. Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

0: finger.
1: И поверить помоги, что
2: здесь
1: моя сумеет примирит меня с тобою и растает этот
3: семен.
1: Это
3: anal.
1: Без
3: my dick.
1: Ах, я рад все на свете.
3: Do anal.
1: За

boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Много акций ходит из дома, когда важно только знание. Гей, когда запах делает с ума много народу. Anal, do anal, boy. Покупаешь ты старинный, тебя знает даже. Big Darth Maul. У тебя красивый дик. Ну где же? Мистер Ахлос.

0: Да прибудет с тобой Симен.
1: А что, лавы ни у кого нет?
2: Надо... Dungeon.
1: Все есть, нормально, сидимся.
2: 300 бакс.
1: Есть. Ты на...
2: 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
2: Систем...
3: Можно замутить как-нибудь?
1: Не знаю.
4: Ехали все.
3: Слушай, с деньгами проблемы.
2: Latex Cloud.
3: Нахрена она мне упала?

0: много, могу нажрать.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется нажраться. Понятно?

0: мечтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.

0: Yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там Maggot. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.

0: his school. I was
1: Carl.
0: I was calling him. Who's here?
1: Make me come. Yes.
2: Boy next door, my name.
3: Boy next door,
4: my name. Yes, последняя
1: bad cock.
4: К сожалению, в ней обрываются
1: my cum.
4: За последний
1: sex
4: из
1: old dungeon
4: деревень скину
1: bombs. Тот bad cock,
4: что каждый день
1: this thing
4: заходил.
1: $300
4: Я свидетель был, как пусть.
1: Two fat cocks.

0: dungeon.
1: Was in your thoughts?
2: Ой,
0: полск. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшав.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.

0: man.
1: Я тебе вообще кто?
0: Fisting.
1: Агент или...
2: Мистер Эхвуд.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но та юная фамилия, которую тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
1: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю anal. Никак мой устает чинить
0: власть
1: в раз. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде сперекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: gay.
1: Если ты не наш, не спасет, и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Anal. Next door, sex, latex, love,
1: dick.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик.
2: Master.
1: В бегах люто хочется.
3: Oui,
4: oui.
1: На краю осознанные сны.
0: Okay. Sex.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг скокс.
0: Later club.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon.
1: Не видать.

0: Apex Labs.
1: Где будет бойня дуа? Стреляться ли мы? Нету близнецов тут, нету эзотерики, сынок.
0: Full master.
1: Идут войной, если у населения. Семен. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: основном пишут демо. Повышает градус звуки, все рады на мете. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: full dungeon master. Bad cock. Oh, hey, bitch. This thing. Ow.
0: Я, мне нравится.
1: Anal.

0: Loop.
1: This thing is 300 bucks.
2: Каждая маленькая.
0: For master.
2: И мальчишки, и девчонки. Yes, по 200 грамм.
3: The semen.
2: Или даже полкило. Должен он.
0: Subject.
1: This thing.
3: Ass.
4: Oh shit, I'm sorry.
2: А иначе.
1: Fucking coming.
2: Ра-ба-ба.
0: My name is
2: Van. Каждый новенький.
0: For master.
2: Вылезай.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: 100 баксов.
1: Если будут

0: проходит мимо равнодушно.
1: Я знаю, что в моем так много
2: Diggs.
1: Точно так же, как и в вашем
3: Dungeon Master.
1: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
2: Boss.
1: Но за стенами все так же
2: Slaves.
1: Просят
2: Some dick.
1: Отчаяние в глазах
2: Kings.
1: Скрипят. Мы выдумаем, что
2: Okay.
1: не я
2: Boy next door.
1: Не ты, но мы

точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят отчаяние в глазах и скрипят.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Перевай. Обязательно спи.
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забрал,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричать тех

0: Слышь? Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Слышь?
0: Свердят на
1: данжен
0: назад. Сами будем решать, где suck dick.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm back.

0: Тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все. И я...

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю укурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бог запретили. Да мы одним коробком людей валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную
2: день.
0: Я взорвал
2: три
0: и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Между
1: яхтовых сражений началось день после
0: года.
1: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю,
0: все
1: владычество.
0: Наше.
1: Кто владеет?
0: Гей вебсайт.
1: Настоящий. Гробы пушек, свист картечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
0: Boy next door.
1: Повстречали. Все дилеммы, слова надо. Наш пиратский корабль.
0: Систем Бейдл.
1: Наш пиратский корабль.
0: Fisting anal. Boy next door. Boy next door. Defisting. Dungeon master. Defisting. Dungeon master.

0: Dungeon Master.
1: Медленно плывают в дым, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasies.
1: Верится, катится
2: fisting.
1: Голубой может, мы обидели
2: for master.
1: Зря
2: fucking come.
1: Закроет этот
2: ass.
1: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
3: семен.
1: Скатертью, скатертью
2: latex glove
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: fisting
1: ass. Голубой
2: dark hole.
1: Голубой
2: dark hole
1: бежит
2: to anal
3: cock.
2: Horny anal
1: набирает
2: cock.
1: Ну зачем же это кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex glove
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: fisting
3: ass.
1: Голубой
2: dark hole.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: fisting
3: ass.
1: Голубой
2: dark hole.

0: Приказ Верховного
1: Dungeon Master.
0: По войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквард,
0: победоносно завершилась. Германия полностью
2: rip the skin.
0: Товарищи
1: fucking slash.
3: Boy next door.
1: Jabroni.
3: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
1: Letterhead. Call the boy.
5: Boss is you.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной
1: войной.
5: Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
4: spanking,
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
4: spank
0: дует доблестным войскам
1: gotcha
0: армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим
3: в deep, dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
3: boy next door.
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington.
3: Eight different penetration sound.
6: Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мою
3: anal fisting.

0: Dick. Как bondage. Gay website.
1: Я очень люблю.
0: Gotcha.
1: И я без
0: gotcha.
1: Я не вижу жизни.
0: Gotcha.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Затрясь, иди нахуй. Я люблю, когда мои
0: anal
2: вставляют
0: two bad hocks
2: и выкачивают из
0: my ass
2: the semen.
0: Это так horny.
2: Это так
0: amazing.

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: В ебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы в ебало.
1: My cum.
0: Дали молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
1: Деккер.
0: Деккер. Я хочу...
2: Семена.
0: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.

0: Literally. This thing.
1: Yeah.
0: Really.
1: Master.
2: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
1: Master.
2: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
2: Ты разрываешь с моей
0: играй.

0: успел открыть door, а ты стоишь передо мной, мой
1: master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: пустой
1: Dungeon.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тот каждый
1: Boy next door.
0: Пахнет
1: Dick.
0: Нами. Я вроде
1: Coming.
0: Но все же
1: Fuck you.
0: Ведь понимаю, что
2: yes, yes.
0: Хватает открытых
1: Anal.
0: Но
1: Swallow.
0: Тяжело. Мой
1: Bad cock.
0: Совсем другой по составу. В нем было

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: Мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
0: Love your head.

0: Oh, shit. I'm sorry.
1: Расцветный
2: бой next door.
3: Anal turns me on.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Бедненький.
3: Gay boy.
5: Как приятно.
1: Fucking slay. Fisting your ass.
3: Gay boy.
5: Шоколадное.
7: Gay semen.
5: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum. Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Gay boy.

0: Call.
1: Идет.
2: Ask.
1: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
0: Семен.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
1: Делать нечего, там, где нет.
0: Next door.
1: Call. Идет.

0: turns me on. I don't know why it's up.
1: I have this long latex glove. Just loop it up. Get your whole arm up there.
2: We're in the midst of the grandest cities to the small villages where Dan was born.
1: Typological too.
3: I think for myself,
2: we are in the midst of crisis. Nico Nico Doga is in war.
1: With your hand, she gave me quite a
2: spank. We're in the midst of the grandest cities to the small villages where Dan was born.
1: Even though it's physical.
4: Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
5: Я спросил
4: у Boy Next Door.
5: Где моя?
2: Billy Harrington.
4: Boy Next Door.
5: Не ответил мне, качая.
6: Who's dick?
5: Я спросил у
2: Тома,
5: где моя
2: Billy Harrington.
5: Забросал меня осеннюю
2: лесу.
5: Я спросил у Тома, где моя
2: Billy Harrington.
5: Мне ответила проливным
7: семеном.
5: У семена я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
5: Долго
7: семена
5: слезы лил за моим окном. Я спросил у меня, где моя
2: Billy Harrington.
5: Скрылся в
1: Dungeon.
5: Нет,
7: do anal.
5: Мне я спросил у
4: gay website,
5: где моя
2: Billy Harrington.
4: Gay website
5: растаяла в небесной синеве.
4: Друг
5: ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
5: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она

0: Покажите мне
1: anal секс.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos
0: и нашей
1: Pantechelentration.
0: Пускай пройдет на
2: гей-вебсайт.
0: Гаки горы мы
3: и
0: Симен горьких нет, как нет там им
1: performance artists
0: как Никит из высоты вам ждем
4: привет

0: año.
1: Gay website.
2: Не сплю, а ночь перед
1: Party.
2: Даже
1: Master.
2: Страшно во тьму холодной могилы влекут меня
1: Bad.
2: Да молю.

0: Kristallen war. Danke dafür. Deep Dark Fantasies. Anal. Bring ass.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая
0: Latex Club.

0: на радио.
1: Gay website.
2: Fucking slave.
3: Я прошу вас.
4: Коль... Suck some dick.
3: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
5: As we can.

0: semen
1: in my ass.
2: Пусть течет
1: my cum
2: струйкой тонкою, чтобы от него
1: boy next door.

0: гей.
1: Я был на
0: дике.
1: Fucking
0: полет.
1: The semen.
0: Я
1: swallow. Combo dungeon.
0: The suction.
1: With Billy.
0: Boy.
1: Southern.
0: Fuck
1: up.
0: With the beautiful
1: master.
0: Stick.
1: Вальсы
0: или
1: кукси.
0: Тут не
1: на
0: такси.
1: Gay.
0: Я парковал.
1: Я на гиф.
0: Bondage.
1: Выступает.
0: An artist.
1: Next one,
0: performance.
1: Давай-ка.
0: Do anal for matter.
1: Fuck you.
0: You fucking
1: maggot.

0: ass.
1: Gucci man. Dimebag.
2: Dungeon master.
1: With your я взял вышел baby tip я шишел мне ass. Я взял твоя ass. Yeah.

0: my cum.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes.
1: Let's go.
0: Finger and aim.

0: Розухабилась разная. Нет, а полнота.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
1: Bad cop. Stick your finger in my.
0: Ада!
1: Gay website.

сел на бит, как пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и анал доказал, что я винер, жаль, все знают и нет, и снова мимо тебя, как коль приму.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
3: Swallow my cum.

0: совсем один, когда открыл твой домой стоял хозяин Азиан. Он выпустил меня и сказал: теперь ты твердым будто
1: подмету от пол, как подумаю, я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцую над целыми сутками, чтобы обеспечить свой. Я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
2: Со слезами принес обе.

0: Аню.
1: Gay website.
2: Пожалуйста, не
3: loop it up.
2: Или мне придется
3: coming.
2: Ты, конечно, сразу

Когда живешь по своим принципам и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Где еще такое Симен? Где еще такой под одной огромной
1: данжен?
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Как
1: дети
0: и в данжен
1: шагали, станем
2: и suck some dick.
1: Станем, встанем, пока с нами рядом.
2: Dark hall.
3: Two fat cocks.
1: С нами мы скажем.
2: Oh, yes, sir.
1: За то, что
4: the semen
1: нам дали. За тех, кто
2: stick finger in me, no.
1: И больше не с нами. Станем.

0: Семен.
1: В законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг сестра Тама, а братишкою
3: Брибой. Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишкою
3: Брибой. Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен.
1: В законе
3: Bad.
1: Быстрым будет
4: Suction.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon Master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon Master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за...
3: Well, this ain't
1: свои...
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что...
3: Dick.
2: Нико, Нико.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что...
3: Dick.
2: Нико, Нико.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
1: Я...
0: Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то...
3: Do anal.

0: Себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Мне братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Одесса, мама.
3: Время делать быть довольным.

0: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Площа Перемоги.
1: Концевы.
2: Шановный.
3: О, мастер.
2: Поважанный.
4: Fucking slaves.
2: Минский городский совет. Минский городский выканавчик. Сердечно веншует вас со святым великим.
3: Fucking coming.
2: Жадает вам.
3: Fisting is 300 bucks.
2: И святочного.
4: Fuck you!
5: Spanking.
6: Как он был от нас далек, как
3: my ass. Too bad cock. Finger.
6: Обгорелые.
3: Oui, oui.
6: Этот секс.

0: народ.
1: Фестинг.
2: Мы с тобой, а это ли?
1: Любовь,
2: да, сможет так.
1: Fucking coming.
2: За спиной, но это
3: речка. Upload.
2: И самый
1: warning.
2: Снов пусть услышит.
3: Band.com.
2: Про настоящую.
1: Next door.

0: в пользе
1: вне
0: ориентации. По сути, граммар нации сапиус.
1: Куал
0: твой IQ, I'm on swipe.
2: YouTube.
0: Вправо там запись в локальный
1: dungeon.
0: Знай,
1: зло тупо в
0: Тому Турман нету сексапильней, чем
2: Билли Харрингтон.
0: Аймар фраза
1: Ты
0: вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно

0: хороша. Yes. Хороша вдвойне, коли
1: любила.
0: Умеешь.
2: Саксон так. Саксон так.
0: Почему бы и нет?
2: Саксон так. Саксон так.
1: Loop it up.
0: Сумеешь.
2: Саксон так. Саксон так.

0: Держит
1: Bad cocks
0: над картой.
1: Anal.
0: Где будет
1: coming
2: master.
0: Делают нас
2: fun slaves.
0: Мы чувствуем
1: finger in
2: our
1: anal.
0: Апостол
2: Billy.
3: Boss in this gym.
1: Amazing sex.
0: Прекрасный
1: band. Fisting
0: Иисуса Христа.
1: Coming
0: к голову дому буду.
1: Do anal.

0: Ну что ж ты,
1: как
0: прирос? Ты, конечно, не ахти, но поскорее
1: suck some dick.
0: И пусть
1: как
0: нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting anal
2: suction.
0: Рядом, рядом.
1: Boy next door.

0: оттуда.
1: Сади.
0: Навсегда.
2: Деньги там.
0: Навсегда.
2: Деньги там.
0: Навсегда. Время как.
1: Bad car.
0: Улетает вдаль. Только.
1: Latex Club.
0: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
1: I don't like what you see.
0: Я устал от...
3: Wait.
0: Я устал идти. Я устал искать.
3: Hold on,
0: я хотел...
3: Good boy.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Пилы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайте.

0: Данил.
1: Два. Бандич. Изнасиловал. И посмел.
0: Алёта.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной.

0: не попросил, сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он полюбил, два бандича износил и потом.

оденет Master. Свой наряд из Latex. Желтых и багряных. И снова наш второй ларек.

0: день.
1: У тебя есть около
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Давай покажи. Моя способность к

0: Кто глубокий?
1: Эйно.
0: Шире, не спешите.
1: Три.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex Club.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Ободряющий. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к
3: pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к
3: pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Очень вырос в целом мире.
4: Корона.
0: Вирус.
1: Три.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: great.
1: Среди бегущих
0: coming.
1: Лет и отстающих
0: suck.
1: На месте общепримиряющий.
2: Временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Поможет всем. Люсьен. Люсьен. Поднимет вам с колен. Люсьен.

0: the spanking.
1: Yeah.
2: Gay party up here.
3: Семен.
4: За окнами с тобой сегодня
2: Dungeon Master.

0: Van.
1: Может быть немного грустно.
0: Секс.
1: Все равно.
0: Turns me on. Boy next door.

0: sad. I'm kind of sad right now.
1: Семен.
2: Падаю с неба, это всегда так красиво, но когда прямо на...
0: Anal. Dungeon Master.
2: Больно, я возвращался
0: с... Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
0: Любит.

Dungeon. Саврики бегали. Dungeon. Саврики прятались, но кровавый театр опустил кровавый занавес за полтора месяца. Ass, my... Мы поплавились, но вы спите. 300 баксов. Ты бы

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: Cox.
1: С него поймали...
2: 100 баксов.
1: Опять прогнали...
3: 6 hot loads. 15 anal.
1: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. 2 anal.
1: Да повеселее. А так сидим, глядим...
2: Next door.

0: сижу, никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тут вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой...
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми.
2: Ты неси меня,
3: Майк,
2: за крутые
3: Too Fat Cars.

0: fisting.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
0: Yeah, what the
1: shit. Я ему отрежу.
3: Painless, painless, painless, painless.

0: хочеш.
1: Fucking deep.
2: Ну, а кто ж не хочет?
3: Мы навсегда
1: телепат.
3: За окнами.
1: Ой.
3: Я тебя.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала на
1: короче
0: ночей. Дни и ночи.
2: Fisting.
3: Anal. Master. Man.
0: Added sex.
4: Приближали. Ass we can.

0: Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.
1: Boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy. Boy. Next door. Next door. Я suck a dick. Coming. My ass. Надо мной летает. Dungeon master.
2: Он такой, okay. Как и я. И хочется просто
1: suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Какой есть, ты меня не сломать, и все потому что
1: я бой next

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300 Anal.

0: Я видел без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
1: дик.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Dungeon.
1: Семен. Один на один, мы окружены, и нас дороги нет, и нам надо продержаться, пока не настанет гей-секс.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
1: Эй, Мария, привет.